0: Рубрику. Показывай, что сегодня случилось.
1: Короче, вот сижу я такой, это у меня, ну, именно жопа порвалась.

0: Bad boy next door.
1: Всем вам доброе утро. Вновь убегаем из
0: чтобы... Fucking coming.

0: погиб. И когда-то шли в бой, не без вас этот мир стал пустой. Знали и
1: hurt.

0: fucking coming.
1: Oh yeah.
2: Oh yeah.
1: It's so fucking deep.
3: Натерс ладошек.
4: Six hot loads.
3: Смешал.
5: The semen.
6: Swallow.
3: Вроде не навоз.
7: Bull master.
3: Дунул.
7: Two fat cocks.
3: Ну что могу сказать?
1: Oh yeah. Do anal.
3: Да повеселей. А так сидим, глядим.
7: Next door.

0: него поймали... Опять прогнали...
1: Six hot loads.
0: Аж до слез. Ну что могу сказать?
2: Oh, yeah.

0: nice.
1: Fuck yeah!
2: Come on, let's go.
1: Why embarrassing me, huh?
2: Buddy, I think you got the wrong door. The leather gloves chick walks down.
3: Fuck you.
4: Откройте праздник с напитками и головки. Это любимые вкусы, проверенные временем рецепты, превосходное качество и натуральные компоненты.
5: Пейте без остановки. Напитки и головки.
6: Don't stop.

0: I, Billy Harrington, stand here today, humbled by the task before us, mindful of the sacrifices born.
1: Billy.
2: Друг, ты начинаешь открывать пути в космос.
1: Dust ourselves off.
2: Ты собираешься выйти на простор космических.
1: Party.
2: Ты, может быть, попытаешься отдалить и космические.
1: Backups.
2: Все это суждено тебе. Все это предстоит.

возвращаете на свои гармонии и поражает своей необъятностью, значит, у тебя в груди бьется живот.

0: идет по дороге, он сегодня
1: swallow car.
0: Он весь вечер сегодня
2: ass weekend.
0: Кричал, он завел
1: my ass.
0: Он кричал
3: okay.
0: Ну а мы все это повторим с вами снова. Ну где же
1: fingers?
0: Ну где же ваши
1: fingers?
0: Давай
1: stick your fingers.
0: Не будет
2: fisting
1: ass.
0: Ну

Даже живешь по своим принципам, и тебе знаком, имеешь, забыв обо всем другом. Когда нет нового ни в чем и ни в ком, вдруг видишь чей-то юный с геройским нападет тоска, почему не знаю, но есть что-то, чего нельзя не оплакивать, вспоминай широкие порывы, от которых все дальше, и сравнивая со своей жизнью.

0: над тобой. О, мастер.
1: Гей парти?
0: Coming.
2: Тебя просто...
0: It's a long process.
2: Руки на...
0: Warning.
2: Дик. Которым ты не...
0: Coming.
2: Все, что от тебя исходит, просто лишний...
0: Come.
2: Ты мог бы стать намного...
0: Warning.
2: Этим...
0: Matter.
2: Но ты не знал, что все будет так, когда выбирал. Не отнимаю...
3: Harrington.
2: Никогда...

0: Dungeon Master.
1: Не спалят.
2: Ask.
1: Куда несет нас, не знаю.
3: Bad cock.
1: Начти.
3: Sex. Latex
2: pants.
1: Светофоры одни, ночью слепят.
3: Boy next door.
1: Finger.
3: Suck some dick. Latex glove.

0: родился парень на Дону.
1: The spanking.
0: Мать с отцой скрестила и дали имя пацану.
1: Harrington, Billy.
0: По жизни выбрал он пошел по дороге. На вы и на ты. Ну а с братвой
2: so horny, so horny. So fucking deep.
0: Братву за верность
3: gotcha.
0: Своему за
2: fisting
0: по лагерям. Сегодня
2: dick.
0: До завтра
2: come.
0: Мы опрокинем
3: sick hot load.
0: Пусть
2: fucking coming.
3: Ladies first.
0: Живым
2: the semen
0: от души
1: Billy.
0: Ушел

0: dick
1: in my ass.
2: Сюда, сюда.
0: Не раз бандаж
2: одевал.
0: Dungeon.
2: Иногда на берег Дона возвращал. А здесь
0: your finger in my ass.
2: И
0: fucking coming.
2: По-другому. За все спасибо.
3: My fellow brothers.
4: I'm sorry. I'm sorry.
0: That's a fucking deal.
2: За верность
1: gotcha.
2: Своему.
1: За fisting
0: ass.
2: По лагерям. Сегодня
0: dick.
2: До завтра.
0: Come.
2: Yeah! Мы опрокинем.
1: Sick hot load.
2: Пусть
0: fucking coming.
3: Ladies first.
5: The semen
2: от души
3: Ой.
2: Ушел к крестам цветы.
0: That's a fucking deal.
2: За верность
1: gotcha.
2: Своему. За
0: fisting
2: ass. По лагерям. Сегодня
0: dick.
2: До завтра.
0: Come.
2: Yeah! Мы опрокинем.
1: Sick hot load.
0: Fucking coming.
3: Ladies first.
5: The semen
2: от души.
3: Billy.
2: Шел

0: Fisting
1: в облаках.
0: Dungeon Master.
1: В сапогах. Пропади моя.
0: Next door.
1: Вот он я.
0: That turns me on.
1: Рельсы.
0: Boom.
1: Slice.
0: Your finger in my ass.
1: Здесь.
0: Do anal.
1: На гражданке. На какой-нибудь.
2: The spanking.
0: Dick.
1: Снаружи и с изнанки. Сам попробуй изучи.
0: Do you like what you see?
1: Не просто быть собой, когда шагает
0: бой.
1: Только
0: мастер
1: птицы бьется.
0: Fucking coming.
1: И смеется.
0: Boom.
1: Ему не удается.
0: Fisting is 300 bucks. Dungeon Master.
1: Где-то течет.
0: I come.
1: Где-то
0: door.
1: И все ждут.
0: Fucking slaves.
1: Это
0: fuck you.
1: Слегка просто
0: finger
1: чекочет
0: my ass.

0: 하늘과 Dungeon Master. Deep Dark Fantasies. Ain't no in ask.
1: Мы знаем сами, что между нами тоненькая, тоненькая
0: Latex Club.

0: Boy Next Door.
1: Сказал он мне, что я и попытался дать
0: Gay sex.
1: А я ему дал хуем. Со страху он насрал.
0: My cum.
1: И наконец он
0: Powerful.
1: И я тебя
0: Stick finger in ass.
1: Я тебя
0: Fisting ass. Fisting coming. Fisting ass.
1: Если милый твой придет, то возьмет тут
0: Fisting ass. Fisting coming. Fisting ass.

0: Поздний вечір із окна
1: performance artists
0: зажигають світ. Скільки не пытался разобраться, я устал.
1: Boy next.
0: На моем пути встречалось много разные, все у каждого здесь свой, свой и свой.
2: Ass.
0: Как правильно,
1: Fisting.
0: Я так и не нашел ответ. Запомни, два, типа, одни готовы рвать этот для костей. Идут по
1: кругу,
0: не жалеют. Оправдают лишь бы оседлать. И есть два, типа, другие никогда не оставят. Стоящие за
2: Billy.
0: Упертый зад.
2: Pants.
0: Смотрю, не разорви.
1: You ain't no.
0: You нет в темноте.
1: I come. That turns me on.

0: сведут.
1: Да, да.
0: Наплевал на
2: свой stick finger.
0: Нормально наедине. Запомни, есть два типа. Одни готовы
2: suck
0: пускай
2: and ass.
0: Всем казаться подбирать платье. После навытворять, так что
2: dungeon.
0: Вагне. И есть два типа. Другие никогда не подставят
2: gay sex.
0: Не скажут
2: don't do anal, just lube it.
0: В ответ смотри, не разорвит.
2: You're wrong. Swallow my cum.
0: Настанет тот миг, когда ты останешься здесь один.
2: И 300 баксов.
0: Набили кошельки, и вроде всем вокруг плевать, свернешь ли
2: спину,
0: чтобы
2: coming.
0: Стоять уже и нет больше веских причин. Запомни, есть два. Типа, одни готовы впрямь тебе до конца.
2: Spank.
0: Берутся,
2: fisting.
0: Не замечая потерь. И
2: come.
0: Чистая, как слеза.
2: Master.
0: И два. Типа, они могут прощать даже самых
2: смарт-ассов.
0: И упустят момент. Внутри не разорвет.

0: na rádio.
1: Gay website.
2: И сейчас о главной селебрити интриги года, о таинственном побеге
1: Маргариты.
2: Вместе с Шоком. Но нам все-таки удалось найти. Они покинули...

0: Приземлила ударом
1: Finger.
0: Слышал, что больно, но думал, насколько на общем.
1: Next door.
0: Паскуда, куда бы зашиться там, где менее людно. Ой, как ломает, передавила. Ненавидишь, но безумно.

0: Пустым глазам не хватает только
1: семена свала.
0: Стал уже в два раза больше, нормально с ног спадают. Поклялся никого не убить. Отлично, значит, психика в норме. Завелся в надежде, что это хоть как-то успокоит. Как бы танец
1: Subject.
0: От тебя не добьется, но зато она будет твоим гарантом спокойствия, неодинокой стабильности. Сколько ты будешь
2: Spanking.
0: Над ней. Дружки, алкоголики, ночами шляться, не замечая, как любит. Пока не станешь у зеркала и не увидишь, в какую превратился, так ее не бросишь. Пока так в слезах не умчится, умные предки обрубив, примут.

0: одиночестве ты бой становится
1: Dungeon Master,
0: ведет себя как мудак. В чем причина измены, истерик, криков, побоев, бабочек? И сделал вывод, что это перемешку с человеческой
2: семен.
0: Уже не важно, как будет выглядеть и какого цвета. Главное, чтобы характер подходили тебе полностью. Вы встретитесь с перебитыми и жизненным опытом. Не спеша начнете с аккуратности. Возможно, а возможно, так и ничего и не случится. Возможно, тот был для тебя последний контрольный выстрел. И уже никогда не почувствовать близко тот свет.

0: anal,
1: как ты,
0: do anal.
1: Сердце в осколке, но зато
2: get your ass back here.
1: Ты вновь идешь по-английски.
2: Like that?
0: Yeah, bro.
1: Больные чувства и виски, ты знаешь точно.
2: Come on, college.

0: Master or Dungeon.
1: И несет его по бескрайним хорошо тому, кто знает, как опасен
0: Deep Dark Dungeon.
1: Как опасен
0: Deep Dark Dungeon Master
1: встречным
2: Fucking Slur.

0: Тотик.
1: Artist.
0: Или
2: Maggots.
1: Do anal.
0: Тот.
1: Stick finger.
0: Кто ты? Ласковый.
3: Suction.

0: finger. И поверить помоги, что здесь моя сумеет примирить меня с тобою и растает этот
1: семен.
0: Это
1: anal. My dick.
0: Ах, я рад все на свете.
1: Do anal.

0: я Семен. Законе сам себе я.
1: Билли Харрингтон.
0: Не друг, сестра, сама. А братишка Юбри
2: Бой, Данжен Хаус.
0: Дом родной и судьба моя. Сама. А братишка Юбри
2: Бой, Данжен Хаус.
0: Дом родной и судьба моя. Сама. Где я только не бывал, что я только
2: do anal.
0: Но всегда возвращался. Слав... И три дня ловил
2: my pants.
0: И на золотом
2: bondage.
0: Валялся. Слав... И три дня ловил
2: my pants.
0: И на золотом
2: bondage.
0: Валялся. Я
3: Семен
0: в законе
2: Bad.
0: Быстрым будет
4: Suction.
0: Коли все не так и
2: coming.
0: Вышло.
2: Dungeon master.
0: Не горазд.
2: Stick your finger in my ass.
0: Ну а после этого не дышат.
2: Dungeon master.
0: Не горазд.
2: Stick your finger in.
0: Один раз. Ну а после этого не дышат. Не за тысячи, не за
2: well,
0: свой
2: anal sex.
0: На шикарный
2: sack
0: не променяю.
2: That's amazing.
0: А понадобится вдруг я
2: performance.
0: Так что
2: дик
1: Нико, Нико
0: слезет путь я
2: Slay.
0: А понадобится вдруг я
2: performance.
0: Так что
2: дик
1: Нико, Нико
0: слезет путь я
2: Slay.
0: Я все сказал. Может кто-то
2: do anal.

0: Себе я...
1: Билли Харрингтон.
0: Не друг...
2: Make me come.
0: А братишкою...
2: Boy, Dungeon House.
0: Дом родной, а судьба моя... Мне братишкою...
2: Boy, Dungeon House.

0: Alabama. Он с вами шел на
1: anal sex.
0: И о посечке он берет ваш мушкет. Один лишь раз осечку дал. Теперь вы
1: Рэмбо.
2: Макаб.
0: Макаб. Он мрач.

0: Ну что ты можешь прийти?
1: The semen.
0: Залито в груди. Не можешь ни...
2: Swallowed. Ни... Stick.
0: Сука,
2: как
0: хочется...
2: Dick. Yeah.
0: Дарил столько добра. Валил столько бабла.
1: Existed.

0: Сколько потерянных прожигает до боли сильнее. Ничего потерпеть. Я это сам не по рассказам знаю, что скоро твой любимый.
1: Big mad cock.

0: Radio.
1: Gay website.
2: Dungeon. Production и Вивы ТВ представляют. Орёт матом, когда за
1: гей-вебсайтом.
2: Семен, да хуя, знаешь, тут недавно выкрикиваю я. Я ебал.
3: Ass. Тебе

0: потом я
1: do anal.
2: Dart home.
0: И это
3: the semen.
0: Въебалу.
4: Maggots. Maggots. Maggots.
0: Молодым.
4: Maggots.
0: Чтобы въебало.
1: My cum.
0: Дали молодым.
4: Maggots.
0: Молодым.
4: Maggots.
0: Я люблю
3: the semen.
0: Я люблю кусочками.
1: Suck.
0: И потом я
1: cum.
0: Буду есть, поедать.
3: Semen.
0: Когда-нибудь для меня ненужной.
2: Got you.

0: создана для...
1: My ass.
0: Я люблю...
1: Деккер.
0: Деккер. Я хочу...
2: Именно.
0: А я хочу... Деккер. Желтый Деккер. Деккер.

0: Здравствуй,
1: мастер.
2: Fucking coming.
0: Мне все.
2: Finger.
0: Бомбы пробежаться по...
2: My ass. Full dungeon.
0: Прошагали пол.
2: Этот
0: секс. Мы приближали, как могли. Этот...
3: Flash of spanking.
4: Semen.
0: Нам права. Это...
5: Suction.

0: Наша новогодняя
1: гей-пари.
0: МС и
1: Билли Харрингтон
0: сделают вам Мэри

0: Я шоколадний
1: перик.
0: Я ласковий.
2: Фоместер.
0: Я
2: горний.
0: На всі сто. Пока здесь рулят МС.
3: Биллингтон.
0: Мы вам устроим.
4: Bonded sex party.
0: Обо всем этом прикрываю вас я.
5: Dungeon Master.
6: This is hot.
7: Sure, why not?
8: Fucking D.
9: Oh, that hurt.
10: Suck this off.

0: deep.
1: Я смотрю тебя правильно.
0: Качку
1: на карманы расходы.
0: $100.
1: Если будут

уже все-таки не стесняясь дырки. Хочу днями глядеть на капризное на небесную синь. Boy next door.

0: явилась
1: Band.
0: Мой
1: мастер, мастер, мастер, мастер.
0: Был независим, а сейчас так скучно без
2: тебя.
0: Ты anal. Разрываешь с моей игра.

0: Стоишь передо мной, мой
1: мастер.
0: С тех пор твою не отпускаю никогда. Теперь я точно знаю, что я не зря. А может быть, сможем мы разорвать оковы и вместе будем.

0: do anal.
1: Не ври мне в Ниццу, наш уезжает эшелон.
0: Полмастер.
1: Строгой плохо спится и чуть качается
0: пол.
1: В кармане
0: Fisting.
1: Для Тани метну за точку, как лакир. Не в Сочи жить, а
0: fucking coming.
1: Лушить не Тимин, а Чефир. Мой номер
0: is 300.
1: На пиво гречки.
0: My car.
1: А раньше жил я на
0: Full dungeon.
1: Учил басоту.
0: Celebrate and suck some dick.
1: Мой номер
0: is 300.
1: А я хочу опять. И часто снится за колючкой.
0: That cock.
1: Кричал мне.
0: Sure.

0: где ты, с кем ты, что с тобой? Почему ты
1: want it so hard?
0: Почему
1: rip the skin?
0: Кто мне даст такой ответ? Кто ответит, почему? Я так же жду.

0: Lube it up.
1: Put some in.
0: 15.
2: No swallow. Come.
1: Ты не думай, не со зла. День рождения у тебя. День рождения у тебя. Только рядом нет меня. Не могу тебя обнять.
3: Fuck yeah!
1: Тебе сказать.

0: at cock. At cock.
1: Поднимем бокалы за наших лысеющих братьев, за тех, кто еще бит, но он как будто бы
2: мастер.
1: Смотрю наши старые фото, и честно, мне хочется счастливый билет. Лонг.
3: Офигенный, как? Но так мало, сколько не
2: спанкинг,
3: но не
2: спанкинг.
3: Держи типлеток, говорил
2: мастер.
3: Сейчас не мешай, выглядишь ебано. Фу, ты бы хотел как прям
0: как
3: в лесу. Но теперь их там минимум. Ты теперь
0: как
3: в лесу. Ты теперь
0: как
3: в лесу. И хоть обалденный
0: как,
3: но нет. Нет, не урожай, я в твосе. Нет, нет.

Поднимем бокалы семен за наших лысеющих братьев, за тех, кто еще без... Но он как будто бы... Master. Смотрю наши старые фото, и честно, мне хочется... Coming. Чистый билет. Long. Fisting. Anal. Coming. Голуб.

0: Я понял это утром, глазея. Походу я в форме Колизея. Там площадь как
1: Dungeon.
0: И до Енисея. Но только там никто и ничего не сеет.

0: ярко так светит.
1: Fat cock.
0: Бегу мимо темной
2: Full dungeon.
0: Я там, где была влюблена Loop. В тебя. Прятала
1: finger in my ass.
0: Стеснялась твоих нежных.
2: Fisting.
0: Но убегала с тобой.
1: Suck some dick.
0: Выступает теплом
1: семен.
0: Эти мысли
1: turns me on.

0: Навстречу сделать медленный
1: ход.
0: Расправить
1: глаза.
0: Если руки дрожат, как же тонкую
1: дикь.

0: Radio.
1: Gay website.
2: Есть Холмастер. Франц, принц.
3: Лендорфон.
2: Который еще больше помешан на
3: Кристи.
2: У него тоже есть гарем. Собственная огромная
3: Dungeon.
2: Которая...

0: Это Сент-Бойфест. Сент-Бойфест
1: 2018. Песня для
2: Dungeon Masters.
1: Пророк Сент-Бой.

0: пидорас.
1: Ну, я иду по следу. Кто там это все делает сам? Будем биться сюда.

0: anal.
1: The semen.
0: Boy, suck some dick. Suck some dick. Do anal.
1: The semen.
0: Van.
2: Fisting
0: ass.
2: Fisting ass.
0: Красиво.
3: У тебя все будет.
0: Ass.
3: Будет ближе.

0: Semen.
1: Ярче
2: Бандич.
1: Всех на свете наш.
2: Anal. Любит бой next door.
1: Идем не сегодня.
2: Feet are coming.
1: Будем с вами все.
3: The spanking.
1: Только яркие
2: Gay party.
1: Играем. Мы друг друга.
2: Anal.
1: Танцуем.

0: смехом.
1: Сака.
0: Раскрываю вам секрет. Томми верный.
1: Got a fat cock.

0: измиянец.
1: Suck dick.
2: You do anal.
0: Дохлый щегол. Мертвый гей не идет играть в
2: With my dick.
0: Только мертвый гей не идет играть
2: With my dick.

0: сложив наш
1: Attack.
0: Третий день
1: Fisting.
0: И okay. Лежит и танцевать не идет. Только мертвый
1: okay.
0: Танцевать не идет.

ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-

0: coming. My ass.
1: Nada manual летает воли. Он такой же.
2: Cock.
1: Yeah! Хочется просто.
0: Suck dick.
2: Swallow cum.
0: Fisting.
1: Не нужно.

0: Dungeon Master. Boy Next Door.
1: Где хочется просто
0: Oral Cumshot.
1: Suck Dick.

0: Oh, I'm fucking coming.
1: Deep, dark fantasies.
2: Делай покупки на
3: website.
2: Еще раз повторю, покупки на
3: website.

0: Up. Next door.
1: Сегодня.
2: Gangin' up.
1: Весь красивый. Бляха.
2: Six hot moves.
1: Девчонки увидав его.
0: Bad cock.
1: Застенчиво хихикают.
2: Sometimes.
0: You anal. D.
1: Родителей обняв. Сестру расцеловав.
3: Silly Harrington.
1: Oui, oui. Пору встретиться.
0: It's bondage.
1: Что в шкафу

0: того, что... Stick your finger in my ass.
1: Как же это все произошло? Ведь
2: six hot load.
1: Прошло.
0: Man.
1: И научился жить один.
0: И у... Master.
1: А это пять причин. Первая причина — это... А вторая...
0: Boy next door.
1: Третья — это все твои...
0: Gay website.
3: Pull up our pants.

0: tavo što.
1: Stick your finger in my ass.
2: Iz časa glavne celebrice intrigi goda tajnstvenom pobjegi
3: Маргариты.
2: Будто бы. Но нам все-таки удалось найти.
4: Помнишь,
2: они покинули.

0: fantasy.
1: Будь осторожной и стремись за своим.
0: For master.
1: Прошлым.
0: Finger stick in my ass.
1: По миллиметру.
0: Fucking cup.
1: И навстречу ветру. Я хочу прошептать.
0: Really?
1: Услышит.
0: Penetration sound.
1: Как можно тише.
0: The semen.
1: Растопить стальные.
0: Ain't no
1: плачу,
0: dick.
1: Плачу я.

0: Почему каждый раз, когда
1: do anal
0: что-то
1: turns on
0: тебя, и ты не знаешь, как
2: that's
0: удержать, ведь это тайна.
1: Don't touch me.
0: Сказать, но не буквально. Я хочу прошептать.
2: Really?
0: Услышит.
1: Penetration sound?
0: Как можно тише. Моя
1: suction
0: сильна. Да кто поверит? Я знаю.
1: My calm.
0: Никто

0: Radio.
1: Gay website.
2: Sayonara.
3: Кажется, мне
4: Колли.
3: Перед моими глазами только твой
4: дик.
3: Сзади твой дик. Сзади как Феррари. Вырубил.

0: Возможно.
1: Loop it up.
0: Вам
1: ass.
0: Очень сложно. Вспоминаю словно.
1: Fantasies. Dungeon Master. Stick finger in my ass.

0: теперь?
1: I rip the skin.
2: Do you like, boy, what you see?
0: И вот теперь!
1: I rip the skin.
2: Do you like, boy, what you see?
3: Oh yeah,
2: oh yeah.
4: Ass we can.
0: Стал опуганный
5: босс in this gym.
0: И не верит людским
3: фистинг.
0: Да и как же им быть иначе?
3: Dungeon master.
0: И тут и там подкрадешься.
2: Stick finger in ass.
0: И вот уже навсегда.
1: Macau.
0: Только
3: Billy.
0: Тебя поманит синим
6: semen.
7: Gay website.
0: И только
3: Billy.
0: Тебя поманит синим
6: semen.
7: Gay website.
0: И только
3: Billy.
0: Тебя поманит синим
6: semen.
7: Gay website.
0: Это не только
3: Billy.
0: Тебя поманит синим
6: semen.
7: Gay website.
0: Это не только
3: Billy.
0: Тебя поманит синим
6: semen.
7: Gay website.
0: Это только
3: Billy.
0: Тебя поманит синим
6: semen.
1: For what?
3: $300.
1: Oh, I'm fucking...

0: Radio.
1: Gay website.
2: Thank you, sir.
3: Ты неси меня, а за крутые
1: тупые
3: где поля, где

0: Dungeon House.
1: Где живет
0: Master Bear?
1: Голубые у нее
0: latex gloves.

0: Yeah. Stick your finger.
1: Душеближе теплый плюс.
0: Знай. О, мастер.
1: Я больше не вернусь.

Michael Field. Красная Ламборгини, прижмитесь, пожалуйста, к Dungeon. Всем постам я увидел. Это действительно. Ben Darkholm.

0: a semen.
1: Deep, dark, anal. Fantasy.
2: Bondage.
1: Anal.
3: Мы посмотрим друг другу, и, конечно, еще мне захочется
1: coming.
3: И как прежде
1: anal.
3: Мы посмотрим друг другу, и, конечно, еще мне захочется
1: coming.

0: жить худо. Никогда обо... Я закрою
1: гей веб-сайт.
0: Я
1: Fisting.
0: Забуду. Я прощу все комфорт и все, что нельзя.
2: Но другим никогда. Ведь это я не буду.
1: Anal.
2: Если что-то не так, вы...

0: Иди нахуй.
1: И команды пошел нахуй с Дмитрием лицом. Сосите.
2: Я Леша, брат. Я не поддерживаю.

0: Let's celebrate and suck some dick.
1: Full master. Full master.
2: Бля, у меня голос охрип.

0: extraño.
1: Gay website.
2: Dick.
3: И лучики
2: my calm.
3: Доверчиво глядят в мое.
2: Priceless.
3: Опять защемит
2: Dick.
3: И
2: anal finger stick.
3: Okay,
2: website.
3: Пойдет.

решит. И вместе стоит что-то давно. Стоит и ушла. Стоит Билли Харрингтон.

0: и Дик. Владимирский
1: bad cock, semen arsonist.
0: Хотя я
1: жизнь
0: разменена, но не так обычно губ.

0: Suction.
1: Sit down.
2: Make me come.
0: Suction.
1: Sit down.
2: Make me come.
1: Эй, парень!
3: Huh?
1: Делай это, будто бы не видно!
2: Man.
1: Что? Как
2: секс? Dungeon. Gay.

0: Suck dick.
1: Я не знаю, 5 лет ты у меня под глазами.
0: My cunt.
1: Но мне так сказали.
0: Я suck dick.
1: И у меня не...
2: 300 bucks.
1: Я отбил ее сапогами.
0: Йо-йо-йо! Орел!

0: Я
1: сакдик.
2: Недоношенный.
3: Full master.
2: Войны.
1: Я сакдик.
3: Милый.
2: Залетимая.
1: Бандич. Сакдик.
2: Добытой богом.
0: Я
3: фокус.

0: тебе.
1: Suck dick.
0: Будто ты не кино.
1: Website.
0: Как на тебя забить? Ты проникла мое.
1: Anal.
0: Нелегал. Белый самолет в небе много нашей памяти хранит.
1: Make me come.

0: только семена на лице.
1: Oh yeah.
0: Знаю, вы учули
1: gay sex.
0: Я чую только новый запах.
1: My ass. Oh yeah.
0: На сцене моделью.
2: Harrington.
0: В отеле под дверью маленькая
1: door.
0: Как
1: ain't no horny.
0: Мой мой.

0: I'm so horny.
1: Если захочу.
0: Do anal.
1: Детка.
0: Fisting is 300.
1: Детка, я не дам тебе.
0: Latex.
1: Максимум, что это
0: дик.
1: Может быть, чуть.
0: Semen.
1: Если ты это заслужишь.
0: Fucking bitch.

0: It's hot load.
1: Oh my my bad cock.
2: My anal.
0: Среди ангелов бомжей.
1: О, мама, иди.
0: Six hot loads.
1: О, мама, это... Bad cock.

0: Stickman, my ass. Fucking deep. Fucking deep.
1: Найдешь.
0: Gay party.
1: Суматохи.
0: Sex.
1: Нелегко, нелегко.
0: Loop it up, my.
1: Январская
0: Suction Coming
1: Супруга
0: Master Dungeon
1: И шумят Не видят люди
0: Game party
2: Oh shit
1: Проходят мимо
0: Sex party

0: Amém.
1: Suction.
2: Поскромней, не позорь меня, покажи мне.
3: Finger in my ass.
2: Ты отпишись от всех. Я дарил тебе.
3: Oh my God.
2: Научил тебя.
3: Любить.
2: Должна.
3: Swallow my cum.

0: down, boy. And you too. Hey. Fucking slaves. Fuck you.
1: Руки прочь,
2: boy.
1: Перестаньте давать ему свои.
2: $300.
1: Hey,
2: boy.
1: Все нормально. Слышишь, все нормально.
0: Oh. Huh?
1: Давай, давай, давай, get something.
2: 15.
0: Spanking.
2: Coming.
1: Давай, давай.
0: Fucking slaves.
2: 15.
0: Spanking.
2: Coming.
0: Legs.
2: 15.
0: Spanking.
2: Coming.
0: Legs.
2: 15.
0: Spanking.
2: Coming.
0: Fucking legs. Fucking legs.

0: это пацанский мод. Не обессудь, но ты
1: спану.
0: Когда протяну, все мои делают.

Еще вечерние зажгутся фонари, рассеется и что ни говори. Сейчас будет именно 100 грамм и не мотаться под... Но рановато...

0: this story you're telling me.
1: It's profound. I'm fucking coming.
2: Deep, dark fantasies.
3: Делай покупки на
4: вебсайт.
3: Еще раз повторю, покупки на
4: вебсайт.
3: У нас бесплатная
4: The Semen.
3: Товары для
4: Boss.
3: Для кухни и для
1: Come.

0: 아니요.
1: 게이 웹사이트.
2: Привет! Это я, Диктор. Сегодня мы узнаем, к какому виду относится... Очень хочется...
3: Loop it up.
2: Запрыгивайте ко мне в поезд... Все на борт!
4: Поезд летит!
5: Поезд!
4: Давным-давно добрая тирана затрещала на ветке его.
6: Скоро вырубятся детки.
4: Показались изнутри тиранатчики.
6: Дай мешай и
4: дом. Но сюрприз. Младший был совсем другой. Полон рот и большой. Блестела пара глаз. Ответила миссис тиранатор.
6: Ты в нашей семье рожден. Пусть немножко другой, но все же чем-то похоже на волшебный. Купим билеты,
7: мы
6: облетим всю планету. Мы...

0: мысли об этой Орни. Оболочке твердеют мои
1: Real Man.
0: Сосочки, мне хоть бы на миг попасть в этот фильм, зубами бы впиться в слоеный ком. Индекс невероятно высок.
1: Real Man.